0: Здравствуйте,
1: Савине.
0: Здравствуйте,
1: Савине.
0: Издите, Савине.
2: Лайда соло о лакитао.
3: Лайда соло о лакитао.
2: Илья ото иса.
3: Илья.

0: Здравствуйте, Савине!
1: Здравствуйте,
0: Савине!
1: Издитесь, Савине!
2: Лайта соло о лакитао!
3: Лайта соло о лакитао!
2: Илья ото иса!
3: Илья!